Пензионери, мислимо на вас. Бързи кредити за пензионера уз личну карту и чек от пензия. Горение машина за веш от 49 км. Samsung телефон от 25 км. ТВ от 19 км месечно. Купи технику точка ба на старой адреси Енвера Шеховича 17. Телефон 061 091 091. Купи на рате, лакше е.